stvari со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, стварь со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, стварь. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мин насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правьо и не церкляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар со мной, я смам кром.